будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: New entry. Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Место номер 18. 18.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
1: Calvin Harris. Шовса Ригс Канек.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка.

0: августа. Фарш из свинины и говядины €99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes.

0: предлагает «Эриданос. Неделя греческой кухни». Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло «Каламата» высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Немного о музыкальных новинках. Вышел альбом группы «Руки вверх», «Врубай на полную». Это первый студийный альбом коллектива за 14 лет. Новинка приурочена к двум

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Состоялся релиз нового альбома Charli XCX Music.

Состоялась премьера сингла и клипа Натали Имбрули «Just Drive». В ролике в соответствии с названием песни Натали едет по ночному городу и пригороду за рулем автомобиля, переживая яркий спектр эмоций, а ближе к финалу выходит из машины и танцует в поле. Как рассказала Имбрули в соцсети,

0: Киноленты. Киноленты.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега возглавит новую спортивную драму «Нэсти». О кастинге сообщает «Дедлайн». Коллега Ортеги выступит номинантка на «Оскар» Роуз Бирн, а режиссерский пост займет Мэри Бронштейн. Фильм будет выпущен новым подразделением Warner Brothers «Clockwork». «Нэсти» расскажет о талантливой гимнастке в исполнении Ортеги, которая пытается завоевать место в олимпийской сборной США. Вскоре героиня понимает, что главным противником является ее наставник. Сценарий фильма написан дебютанткой Изабеллой Ярош, входит в так называемый черный список лучших неопубликованных текстов за 2000.

максимально кинематографичным. Сообщается, что двухчасовой пилот был полностью снят на 65-миллиметровую пленку, формат которой крайне редко используется в телевизионном производстве. Оператором выступила Атем Дюральт, ранее работавшая с Куглером над фильмом «Грешники». Использовав

0: Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.

Авторы нелегко совмещать съемки с учебой в школе. О жестких условиях рассказал оператор-постановщик сериала HBO Адриана Голдман. Вы должны снимать очень быстро, и чем быстрее вы работаете, тем хуже качество. У нас, конечно, много ресурсов, но это жестко. Для детей в первую очередь. Поэтому методология очень специфическая. Практически все сцены нужно снимать заранее, пока они находятся в школе. Это действительно сложно. Из-за такого планирования все снимается не по порядку.

0: любви. И на этом, друзья, с новостями из мира киноиндустрии у меня пока что все. Мы же с вами продолжим уже в следующем часу. Это Звездный дайджест на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента.
2: Топ-радио. Уикенд.

Киану Ривз и Джаред Лето. Дом площадью почти 237 квадратов с двумя спальнями, ваннами и гаражом на две машины сразу после покупки начали сдавать в аренду почти за $8000 в месяц.

присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки. Ну а певец Анатолий Цой сообщил поклонникам о важном событии в личной жизни. Артист официально зарегистрировал брак и совершил обряд венчания. Музыкант

0: И я надел ей кольцо на пальчик. Разумеется, наши сердечные поздравления и горько. Прямо сейчас, друзья, ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Доброе радио. Скоро продолжим.
1: Светская хроника. Светская хроника.

отличный фильм. По моему мнению, это детский сад, что после стольких лет из-за чего-то, что однажды сделал Томас Илья, нельзя как минимум задуматься над тем, чтобы попробовать возродить наш совместный успех, сказал Дитер Болин в интервью газете Bild. Не я один являюсь Modern Talking, мы с Андерсом оба Modern Talking, поэтому я спросил Томаса, хочет ли он снова сделать что-то совместно. Идея с мюзиклом мне кажется очень хорошей. Томаса, как думаю, тоже. По возможным совместным выступлениям у нас разные мнения.

группа сравнялась с The Beatles, у которых также 15 альбомов номер один. Выше остается только Робби Уильямс. В январе он обошел The Beatles после того, как Britpop стал его 16-м сольным лидером британского чарта. Следом идет Тейлор Свифт с 14 альбомами.

Мэрайя Керри позволила поклонникам заглянуть в студию, где создавался один из главных поп-альбомов 1990-х. Певица выпустила расширенное издание Daydream к 30-летию пластинки. В цифровой

классику. Ну а Мелани Чинсхольм, известная также как Мел Си, вышла замуж за Криса Дингуола. Как сообщает Daily Mail, скромная свадьба 52-летней бывшей солистки Spice Girls и австралийского

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.

интервью экс Джонни Роттен дал понять, дело уже давно не в творческих разногласиях или старых обидах. Главная точка невозврата остается судебный конфликт 2021 года из-за использования песен Sex Pistols.

0: Чай с вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Францисти. До встречи на Топ-радио.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест.

0: Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салго разные виды 89 центов. Мего, просто удобно рядом.

0: Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju.

0: і флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.relife.lv. Релайф Фест.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.